0: актуал.
1: Окънска полиция, ки им по всей държели ни пара. Само при към носещо Жунко Прагерско.
2: Проверите на kamen-zunko.si.
3: Стар словенск преговор прави, гдор за камиону вози, се му рада шипа разбие.
4: Аутостекла Рогъл Ромат. Rogel-Romat.si.
5: Се виж како е. Ауто мора на технични, типа не греш равно за смехом. Ампак, летос е другаче. На техничних прегледих Доминко у април и мај усак теден изжребајо енега сричнежа ки ја прави технични преглед и му подарио 500 евро. Тако да, технични прегледи Доминко. Кер, добар преглед, ужасих принесе ше награда. Правила на Доминко.net.
6: У Тушо смо отпрли сезону жара. Најзадиши по добрем пикнику. Свински лак с каре, кар 54% ценеје. Словенски парадижник лушт по супер цени и ледени чай сола само 89 центов. За сладък заключък па туди сладолед туш по бум цени. По все за пикник се сплачал туш.
7: За непредвидливе тренутке, за все življенске тренутке, кредитна дружба Ljubljana уресничуе ваше желје с потрошничкими посоили преко сплета и одобритви още исти дан. Проверите ktl.si.
8: О, мой Бог! Ше николи не съм видела такега!
9: А, корита?
8: Я, блещи се! Ин огромен е! Помивална корита Франке. Швейцарска пополност, ки ти взаме сапо. Же 115 лет.
10: У Словении застопа им продая Сикабо.
11: Комен велик бум звезда.
10: Кей, звезда, се ше ниси прияви? Час имаш само ше до тега четвртка.
12: Некатере сани лахко ресничимо в отроштво. Соделуйте на наградном натечају Звезда приходности ин своему мальчку омогочите да своим талентом очара на велике модру.
10: Устварите кратек поснитък, у катерем ваш отрок засие своим талентом. Инга до тега четвртка 21 мая отдайте на babycenter.si.